ПЕРЕЦЕФЕМ. ПЕРЕЦЕФЕМ. Шукай нас в Instagram і TikTok. Буде весело. ПЕРЕЦЕФЕМ.